0: У мен же ведь матрочки отжили так, что не стоим обмак стучая, он же сай усай. Спами уже шагал я, а писал мой чпанок со. У меня же чебачка не шнак чек, скаучи шнак чек, да пасок нак чек, а я... Уде се чуват но да се уде спортен ништа, но ген че па испстене на јутска исмет сме дата и чпатрунен хе биопск. А я же дупска джуи, хеби на уаи, гетам е мене гучно ак шкаун, гея веда же диукска си дихтак скеа. Ома гет мега дупска дже гея, ма че дек шкау че ген че па иснаган гея, чуват но да се уде се охтеч ништа, но ген че испстец нихтас плас бег чпатрун ан биопск. Уде се ви часи би уимен джи ист мейна, ген че искат мю джи шигал би сам мај чпан оксо, чуват но да се уде се охтеч испмц ништа, но бег чпатрун ан биопск. Се дупска дже гетам е мене гучно ак шкаун, чуват но да се уде се утеш ништа, но еден чиспстецки пана јутски не ги даш котос, егот спатуген енхе биопск. Уде иде се уимо таши мен уан, ху ен чиска дмен мен, гуч но ек шкаван аску би сам спан уксу, ума ке че тај аптаджи шигач ке, аке дмен мен ухтан, ге аске джи шнаген че джи нем си сегач. Ека испнц ништа, но ни шрај спатуген биопск, се дупсказ ге дмен мен, гуч но ек шкаван, ге аске джи шнаген че джи мен ухтач, узе ду даксет. Уде иде се васон би чуче богмо, ай мис дис нич мак. Он же сусай, хеби самой чпанок, со дживат но дача гудеча утеч ништа, но ген же испстеч, испмч ништа, но спатуга на биопск. Се дупсказ гетме мену гучину акшка, он уде маги дживат но дача гудеча утеч, кай нихтаску дос спатуга на биопск. Дейдеша вашка хеген шеч немскач, он же искат мю джи шигау, чивадн снага баханча гудеча утеч, ништа, но ген же испстеч, испмч яна неусаб, ага спатуга на биопск, уи же дупсказ, се дутапскат, се дутапскатскя. А я к этому ашеш, when чуваднишн габа ханчик дитсе утеч ништа, но ген джейс пстеч, нитас плас ништ, чпатуган ин хэби обск. Дей дисэ сенатор Валдор Эймас, when джейс кат мю джи шигау, чуваднишн дасе гудетсе утеч, исмч ништа, но ништа, чпатуган ин хэби обск. Дей дупска зэ ду ашеш, when дупска, нитас кутас, чпатуган ин хэби обск. Дей дисэ упичуан, when джейс усазга мю джи шигау гея. Уде се чуват но да се уде се утеч испмт ништа но од спатуга на биопск. Се дупска зе гадме мене гуч но ак шкауни тоз плас не од спатуга на биопск. Утен хави моли ац ван чис мю чи шигао би шама ноксу уэй. Уги бача да пта чи шигао че гадме че тэй ме мене гуч как шкаун ке я хачка чи шнаген э ме мене ухта че гао че уге ачи скопта чи шигао че испмт ништа но бег спатуга на биопск. Се дупска зе гадме мене гуч но ак шкаун ке магу че ту да ксач чи шнаген э ме мене утач нихтас бегушаб спатуган ин хебиопск ген джи дихтак се демолиас ген дихтаяк у че дудак се ген магу ай у ген джи се дудак се ке хай вапче ген гноп тигноч
1: Вани та мян чкам чнгашун де оця ноця бакумо and you're listening to CBC North.
0: Ай, не со чем да там да но, кайс ты дешь вот стас. Ай, минен де, ай, бейк, не со чем да там да но, мин бейк. Ай, я гнусь, вы там отгрызки, ай, я там обет свитен дейс вот дач, я гну об так гнусь, я он джисы, джисы гэц. Вот и дэцэ, бис тэсни, я гэт гаа пэгнут, нэ, вас гайген гэ, бис тэсни, ресепсен центр, джисы гад агнусь гэ. Ай, нэу миллион, я гнэ дэстакт, ай, я гну джичэ, я ваш шэч гэн тэ, я гну их так сэдог гэ. Не со чем да там да но, мин бейк ушаб, гэц на дэ, джис шут стас он. Ай, вот и дэцэ, ай, Last in High Lake, Hatchet Lake First Nation. I just the one you. I out we agno don. Jiga inuch. We as magit tega. I big old sham datn no mini sham datn no get it she change when jiga out we agno do. Ude is jiga den shke. Sis gatch one ich toko ye you da one kya. Ekun en head jiga. Ki ba is kode jen dis nuch mich kya. Ki mag ay muya dwi just say beshut gan tay and tika. Dawn schedule che is squad ogia egno guys we tag no check but scan my guy can you so sis squish we were going to be some out to me in camp kajua 가져야 비도겐지 제 지가가요 투약이나 도겸. 그러니까 운지사이 원에트스크 해가지 녹신데 감사스테비치 모건 프리맨 현아님들 노빅스테우드 드보네서 게웨 하키 홀오페임 마이 디펜스 우다츠가니 가지 니보데 에메드웨데 밤스크비나니츠 폴 카피 그도슴트노 니오이니트 드보네서 게마고헤 Alanis Morissette, gonna go mud, nyanum de no nisit to bunaso.